0: Radio. Hverdag på 103,4 FM.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.